этот страх устоять над хатами. Вот так легко опынуться за кратами. Але я все веру в людей, а не в глупство трухлявых и

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Эй,

0: Еўразум.
1: Каб мы не зніклі як нацыя. Менавіта так гучна і патрыятычна Александр Лукашэнка абгрунтаваў тэрміновы пошук формулы нараджальнасці на нарадзе з урадам і губернатарамі. Ён патрабуе, каб у кожнай беларускай сям'і было як мінімум двое, а лепш трое і болей дзяцей.
2: Вось толькі на фоне рэальных умоў у краіне гэта выглядае як крайні цынізм. Пакуль на словах улада нібыта клапоціцца пра будучыню нацыі, на практыцы яна робіць усё, каб маладыя, актыўныя і працаздольныя беларусы масава збягалі з Беларусі.
1: Ды да як увогуле планаваць будучыню ў краіне, дзе нараджаць дзяцей становіцца проста страшна, і дзе за 6 гадоў зафіксавана больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу.
2: Больш за тое, палітычны крымінальны канвеер ўжо асудзіў 2089 жанчын, а сярод тых, каго прама цяпер утрымліваюць у калоніях і турмах, ёсць шматдзетныя маці.
1: Ці здольныя хоць нейкія фінансавыя абяцанні ад урада пераканаць людзей нараджаць у атмасферы татальнага страху? Ці працуюць матэрыяльныя стымулы ў доўгатэрміновай перспектыве, якім цяжарам павелічэння дзяржпадтрымкі можа легчы на бюджэт?
2: Пра гэта не толькі ў эфіры Еўрарадыё мы паразмаўлялі з эканамісткай Анастасіяй Лузгіной.
1: Слухаем.
2: 11 жніўня Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўніцтвам Савета міністраў і губернатарамі. Ён заявіў, каб мы не зніклі як нацыя, трэба, каб у сем'ях было двое дзяцей, а лепш трое і больш. Шыкоўны план, канешне. Паводле яго, дзяржава павінна знайсці дзейсную формулу, якая ажывіць дэмаграфічныя працэсы і зробіць адказнае бацькоўства модным трендам. Ну, вось такі ў нас глабальныя планы, але перад гэтым, каб гэта ўсё здзейсніць, так, і рэалізаваць, Лукашэнка прапануе адказаць на пытанні. Вось, я думаю, што мы паспрабуем зараз гэтым заняцца. Першае пытанне. Ці ёсць гарантыя, што пашырэнне фінансавых стымулаў сапраўды надасць імпульс на
3: Ну, дело в том, что здесь надо понимать, что Европа тоже сталкивается, естественно, с низкой рождаемостью. Если посмотреть на показатели, ну, любой страны Европы, она не дотягивает вот до этих заветных на одну женщину, когда приходится два и более ребенка. И здесь, конечно, можно говорить про разные факторы, почему так происходит, но основным из факторов является то, что ребенок – это дорогой проект. И если раньше рожали детей, да, вот там, я не знаю, там 100-200 лет назад особенно, для того и воспринимали их, например, как там возможность там помощи по хозяйству, потом поддержки родителей, то сейчас ребенок воспринимается как, ну, как бы, как я уже сказала, такой проект, которого хотят вкладывать, чтобы он состоялся как личность, и, соответственно, это надо много денег, сил, но и стабильности, и прогнозируемости. Плюс к этому сегодняшние родители – это тоже хотят реализоваться. То есть не только там мужчина, естественно, но и женщина. И если нету для этого всего условий, то показатели не будут такими хорошими, как хотелось бы. А в Беларуси на это еще накладываются дополнительные факторы. Факторы, опять-таки, прогнозируемости будущего, факторы стабильности или нестабильности экономики. Ну и, соответственно, и, конечно же, мы не можем забывать про политический фактор в стране, который, опять-таки, сужает горизонт прогнозирования для молодых людей. Ну и, соответственно, если вот посмотреть на там данные там за 25 год, Беларусь является одним из лидеров внизу списка по рождаемости, чуть более одного ребенка на одну женщину. Безусловно, это очень низкие показатели.
2: Калі будзе такая магутная дзяржаўная падтрымка, ці можа быць некі эфект у доўгатэрміновай перспектыве, вось, напрыклад, на 5 гадоў?
3: Ну, дело в том, что нельзя сказать, что в Беларуси сейчас нету какой-то именно поддержки вот социальной, да, там пособия, там материнский капитал, выплаты, какие-то там льготы для молодых семей. А все это существует и сейчас. Ну, если что-то добавить, ну, вряд ли это принесет какие-то, если там, да, ввести еще какую-то там дополнительную поддержку финансовую, ну, вряд ли это серьезно изменит, на мой взгляд, ситуацию. Почему? Потому что здесь нужно все это рассматривать в комплексе. Я говорила, что уже финансовая поддержка, она сейчас существует. Но помимо финансовой поддержки, ну, тут я ряд уже факторов назвала, и плюс еще к тому, что уже было озвучено, еще хотелось бы сказать про инфраструктуру, про те же детские сады, про те же ясли, да, то есть в Беларуси это все строится в основном на государственном как бы, обеспечении, то есть государственные ясли, государственные детсады, не всегда их хватает, не всегда можно нормально на них записаться, там, доесться до тех же каких-то детского сада для мамы, может быть, это там тоже необходимо пользоваться общественным транспортом, который тоже не везде хорошо ходит. И все это тоже накладывает вот эти вот проблемы для молодых родителей, которые хотят также реализоваться в современной жизни, оба хотят реализоваться. И здесь уже возникает вопрос вот именно о рождаемости там, хотя бы одного ребенка, не говорю уже про двух и более детей.
2: Угу. Зрозумела. Ну, вось, калі ўсё ж такі, зноў жа, да, ўсё ж такі яны вырашаць, да, так, па-першае, не ведаю, неяк прывабіць да сябе вось людзей, да, падвысіць лаяльнасць да існуючай улады, вось, і ўсё ж такі падвысіць вось гэтыя там даплаты, так, за там другога, трэцяга, яшчэ там больш гэта станецца. Гэта можа моцна адбіцца на бюджэце краіны, ці не?
3: Ну, тут же, пока мы не знаем, что предлагается, да, то есть тоже в зависимости от тех там пособий или дополнительных, или там, не знаю, дополнительных каких-то доплат, которые будут предлагаться, то может быть и там совсем небольшими суммами, но если там будет заложена какая-то программа, я не знаю, там комплексная, дополнительная по поддержке семьи, ну, естественно, это может уже сказаться на бюджете, вот, ну, тут надо смотреть опять-таки более конкретно, о чем мы сейчас говорим, да, пока мы не знаем, что предлагают.
1: Репрессии и тяжкая экономичная ситуация не повинны быть нагодой не нарожать детей, упомянены некоторые белорусы. Бо коли не мы, у нашу Украину приедут люди из инших краин, и сами белорусы зникнут, как нация.
2: Проблема не у грошах, пишет наш слухач Гэри Дэвидсон. Проблема у либерализме, яки проникает и у Беларусь, а так само проблема у конформизме. Люди глядят кино, поп-культуру, там, где показывают бесклапотнае багатае жыццё, і ўсе хочуць таго. Раней кампутараў і аўтамабіляў не было, нараджалі па 10 дзяцей і жылі годна, калі не п'янствовалі. Ці сапраўды гэта так?
1: Вельмі дзіўна, але паслухаем, што лічыць эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Ну, я так как бы тут не совсем согласна, потому что если бы, да, с одной стороны, ну, фильмы и раньше были про беззаботную жизнь, да, вот, но при этом рождаемость в Беларуси, кстати, если мы даже посмотрим лет 10 назад, она была значительно выше, тоже не меньше, чем один, меньше, чем два ребенка на одну женщину, но это был показатель полтора там и даже больше. Вот, поэтому наверняка это не главный фактор. Я думаю, что здесь все-таки основной причиной является то, что сейчас действительно стоимость, да, для полноценного, как бы, для полноценной семьи с детьми, стоимость жизни, она, безусловно, достаточно высокая. То есть она больше надо денег тратить намного на семью с детьми. И, безусловно, люди сейчас все образованные, и это все просчитывают не только свое будущее, но и стараются и думают о будущем своих детей, чтобы дать им не только, как я уже сказала, там их обуть, одеть и накормить, но и дать, допустим, им какое-то хорошее образование и уверенность в, как бы, развитие в будущей своей жизни. Ну и вот в Беларуси вот возникает ряд вопросов, как я уже сказала, и материального, и инфраструктурного характера, и психологического характера в плане, ну, там, опять-таки, уверенности, что будет завтра. То есть вот эти все факторы, они накладывают, скорее всего, вот на принятие решений о рождении там первого или последующего детей в семье.
1: Это была экономистка Анастасия Лузгина, с якой мы обмерковали глобальные планы Александра Лукашенко повялічваць нараджальнасць у Беларусі.
2: Далее в программе «Евразум».
1: От скульптуры белорусской женщины до экспертной ровности.
0: Женщина на этой скульптуре не имеет ничего агульного с сучасными белорусками.
2: Сустренимся после новина у шоу-бизу.

На радио «Рация» наближаются новины, как звичайно, у нас о повной године. В этом выпуске Валя Лаевская скажет про новый громадско-политичный проект от Виктора Бабарики, который называется «Беларуси Нетворк». А у Беларуси наглядается опошним часом цікавая подея. Затримливаясь российские фуры, которые идут с Калининграда. Чому так само почуем у новинах докладно уже про 4 минуты.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: У меня нет программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены в предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, я хочу мужа и дальше хочу жарить свои котлеты.
3: Мы уже раньше говорили неоднократно, что если Лукашенко будет участвовать, а Ермошина будет считать, то на такие выборы мы звать не будем на участке людей никогда.
4: Да, вот так вот.
3: Ну
4: да?
3: Конечно, а как там можно выиграть вообще? Это же, ну, мы за честные выборы.
4: Все правильно.
5: Беларусы масава выйшлі на вуліцы, каб патрабаваць перамен. Аб'яднаныя штабы Ціханоўскай, Бабарыкі і Цыпкалы змаглі ўсяліць надзею на змены.
6: Он умнее всех у нашай стране. Всех умнее. Такое не может быть.
5: Выслухайте репортаж
7: Миколы Бянько
5: и Юлии Сивец «Надея на перамены».
8: Добрый день. Скажите, Криласка, а что вас подвигло на то, как прийти на пикет Тихановский?
9: Нравится он мне. Я поддерживаю его взгляды. Вот. И поэтому пришла поддержать человека, который встал за всю Беларусь. Я не думаю, что он хочет стать президентом. И я не думаю, что его жена хочет стать президентом. Просто он, как говорится, поднял народ с диванов, чтобы мы перестали терпеть эту узурпаторскую власть 26 лет. Я его поддерживаю. Мне все равно, кто будет. Лишь бы, сами знаете.
6: Главное, не Лукашенко. Пусть кто угодно будет.
8: Глядите, вот в 94-м году вот были подобные настрои. Люди говорили, вот все, кто угодно, только не Кебич. А вы не боитесь, что вот будет нечто такое? Так?
6: Что будет? Ничего не
9: знаете,
6: будет.
9: Хотя бы вы будет знаете, какая-то что... надежда, что изменится. Да. В лучшую, худшую никто не знает.
6: Не знаю,
9: но да. Будет надежда. А так мы в болоте. У нас одно и то же каждый год. И у нас нету никакой надежды. Ни нашим детям, ни
6: надежды
9: нам самим.
6: Ноль. Внук, ну, у меня четверо внуков. Что их ждет?
9: Должна быть сменяемость власти. Может быть, если бы он года через 4 ушел, может, белорусы его вспомнили хорошим бы словом.
6: Совершенно
9: даже пускай
6: верно.
9: Бы лет 8 просидел бы.
6: Два срока, да.
9: Да. Но 26 лет, это, вы знаете, наверное, нет в истории, даже цари столько не сидели.
6: Действительно, это же предел всему на свете. Разве можно такое допустить?
8: А вы верите, что мне что белорусам удастся поменять в этом году?
9: Верим, можем, перемужем.
6: Только верим.
10: Лукашенко на всех каналах говорит, выборы честные, выборы демократичные. А где же они честные? Кандидата в тюрьму посадили, это не один год так делается. Это делается все время. Власть показывает, что она боится народа, а прикорытники сидят. Тоже ничего не могут сказать. Головы опустят по телевизору, и никто ему возразить не может. Куда бы он ни пришел, никто не имеет права ему задать вопрос и спросить. То есть белорусский народ поставили в стойло и сказали, закройте рты. Понимаете как? Вот так себя ведет власть.
9: Если поэтому сюда верить, перешли, что верим. Если бы не верили, лежали бы на диване, смотрели БТ. Верим.
6: БТ, особенно БТ. И вся эта телевизионная верхушка их, о, Господи, милые мои, они что, всех людей дураками считают? И я вот просто уражаюсь. Я сейчас включаю телевизор, в первую очередь на экране, извините меня, президент наш, любимый. Сразу раз на кнопку, чтобы его не видеть. Он уже настолько надоел людям, что люди терпеть не могут, это БТ. У нас очень много достойных людей, которые могут его заменить. Посмотрите на его свиту, ходят. Очередью одним за ним. Все молчат. Почему они все молчат?
9: Захаренко, где они, толковые мужчины? С честью и совестью.
6: Почему они молчат?
9: Они?
6: Подсобники эти. У корыта, которые пристроились
9: закопали.
6: К нему.
9: Какой это умный был мужик,
6: смешно.
9: Гончар. Надо было уничтожить.
11: Белорусы ведь мирные люди, я хочу сказать. Власти Лукашенко просто повезло с народом. Просто повезло, потому что любой другой народ уже давно бы восстал. Белорусы этого не делают. Они пытаются уговаривать. Они ждут. Они думают, ладно, может быть, надо подождать, мы сами поможем. Они сами разбираются. Как это было сейчас недавно с коронавирусом, когда белорусы посмотрели на то, что им говорят с экранов. То про хоккей, то про баню, то еще про что-то. И вместо того, чтобы возмутиться, они такие, ладно, создадим телеграм-чаты, и будем сами собирать деньги и помогать врачам. Сами купим маски, сами найдем, где, как, кому помочь, сами расклеим объявления по подъездам, что готовы помочь пенсионерам. И в итоге, когда сегодня власть говорит, мы вытащили страну из коронавируса, то на самом деле я хочу сказать, что вы, власть, к этому не имеете отношения. Вы сделали все, чтобы мы из нее вышли не месяц назад, а до сих пор еще колупались в этой болезни.
4: То, что творится у нас в стране, это уже ни в какие рамки, ни в какие ворота не лезет. Страна когда-то без долгов вообще была. Вот. А сейчас, по последним прикидкам, даже младенец, который сегодня родился, он уже 5000 кому-то там, где-то за пределами Белоруссии, должен.
10: Это никуда не годится. Пора уже дать людям свободу. Люди не могут свободно вздохнуть. Мы живем в каком-то концлагере. Людей хватает. Идут на мирные пикеты, а их хватает в автозаке. Ломают руки. Мы же видим по интернету,
7: бабу
10: что они творят.
7: Берет с корзинкой.
10: Мало того, стоит ОМОНовец, стоят женщины, а он вытащил пистолет, и он стоит, играет с этим пистолетом, а женщины смотрят на него. Это же стоят твои матери. Ты что делаешь? Вы давали присягу народу.
4: Сменилось мировоззрение людей. То, что сейчас смартфоны даже у многих есть, и это уже дает обалденную возможность каждому человеку узнавать ту информацию, именно полезную информацию. Вот. А не то, что нам пытаются в госсми через телевизор заливать. Это все чепуха чисто для того, чтобы мы спокойно никуда не рыпали, сидели здесь, как говорится, на мягкой точке ровно. Вот. И працавали. Будете много-богато працавать, будет много грошей. Это все бабушкины сказки.
12: А сейчас, с течением времени, вот за 26 лет, мы пришли к тому, что у людей просто у каждого в голове нарыв. И вот он должен лопнуть. Но самое главное, что мне обидно, что в этой вот системе умным людям нету места. Понимаете? Если человек умный, его обязательно выживут нафиг. Обязательно. Если человек тупее, наглее, у него больше шансов занять место какое-то руководящее. А он не разбирается ни в чем. И вот к этому мы пришли сейчас. И колхозы, и фабрики, посмотрите, ни хрена нет.
8: Шансы есть, нечто изменить? Нет.
12: Конечно, всегда у всех есть шансы, только надо вот так вот, все вместе, гуртом, и тогда будет все добро.
11: Хотя надо сказать, что коронавирус в Беларуси приобрел, вы знаете, у нас какой-то особый штамм. Вот такого коронавируса, как у нас, нету ни в одной стране мира. Оказывается, он абсолютно уже безопасен для людей, для детей, чтобы ходить в школу, для врачей, чтобы работать, для пенсионеров. Но он у нас такой, знаете, оказался жестокий, он нацелился на участки для голосования. Особый вид коронавируса, понимаете, такого нет. Он вот никому не опасен, но крайне вреден для наблюдателей. Конечно, то, как проходят выборы сегодня, я бы сказал так, знаете, даже для Беларуси, а мы, белорусы, все-таки не избалованные демократией, да, мы такими вещами, которые у мира вызывают шок, мы такие, это мы видели уже, это нас уже не интересует, да, это мы с этим живем, все нормально. Но даже для нас эти выборы абсолютно уникальны. Никогда еще не было, чтобы кандидатов в президенты сажали в тюрьму в ходе выборов. Никогда еще не было, чтобы человеку не дали донести возможность про Сергея Тихановского до регистрации просто заявления, да. Никогда еще не было сотни задержаний в очередях за сувенирами и так далее. Никогда. Так почему же так боится власть? Чего на самом деле она боится? Людей, которые просто стоят в сувенирную лавку? Это угроза стране. Вы знаете, я хочу сказать, что если нашей безопасности угрожают люди, которые хотят купить сувенир или брелок, у нас серьезные проблемы.
13: Добрый вечер. Но сегодня у нас здесь митинг, пикет, посвященный агитации за нашего замечательного кандидата, единственного кандидата в Беларуси, Светлану Тихановскую.
10: Беларусь!
14: белорусы проснулись. Это замечательно. В 2010 году получилось так, как получилось. В этом году должно быть иначе. Мы все за перемены.
15: Скажите, а вот 9 числа, например, разочарование, что будете
14: делать? Не будет разочарования, это все равно, в любом случае, это начало конца. Колоссальное количество людей, ну как же, разве мы можем говорить, что это карусель? Мы у людей спрашиваем, люди вас на автобусах привезли, они говорят, нет, смеются. Посмотрите, сколько народу.
2: Я бы очень хотела, чтобы Сергей Тихановский был сейчас не просто рядом со мной, чтобы он был вместо меня. Но так получилось, что Сергей Тихановский, мой любимый муж, сейчас находится в СИЗО за свою гражданскую позицию. Да, так бывает в нашей стране. Конституция не работает. Если у тебя позиция гражданская отличается от той, которая угодна властям, у тебя будут штрафы, и ты будешь сидеть в тюрьме.
8: Вы верите в то, что нечто можно изменить вот в нашей краине?
16: Ну, если захотеть, да. То да. Но захотеть должны все. Вот мы видим, что хотят.
17: Скажите, а сколько вам год?
16: 28.
17: Так как вы навык не памятаете життя?
16: Ну да, мне было 2 года. Конечно, я не помню ничего.
8: Хотелось бы попробовать?
16: Да, хотелось. Это очень интересно. Ну, как это может быть по-другому?

0: смелым человеком за то, что он открыто говорил о том, что не угодно властям, его начали преследовать. Его стали сажать в ИВС. Людей, которые приходили к нему на интервью, просто людей, которые говорили правду, стали наказывать штрафами и тоже привлекать к административной ответственности.
1: И Валерия Цыпкало поддержал кандидата в президенты Светлану Тихановскую. И вместе мы идем к победе!
2: А тебе, Максим, такий варіант, що Андрій Дмитрів, скажімо так, кандидатуру ефектно здиме у підтримку Світлани Тихановської, яка видовищно з'являється фаворитом на даний момент?
3: Я розумію, що людям хочеться, щоб все було як в серіалі, де всі добрі об'єднались і побідили злого, да? Але давайте будемо ширими. Всі ті, хто лічив від початку кампанії, що це серіал, вже повинні були давно убачити, що це не серіал. Гэта палітыка ў Украіне, дзе 26 год пануе аўтарытарны, жорсткі аўтарытарны рэжым. І тут нельга па законах серыяла ісці, да? Таму, разумееце, сёння задача простая, каб як мага большая колькасць беларусаў прыйшла і прагаласавала за свайго кандыдата, а не за Лукашэнку. Каб Лукашэнка не сабраў не толькі 50%, а каб ён набраў менш, чым сумарна набяруць іншыя кандыдаты.
0: Я была несколько раз в шаге от того, чтобы сдаться. Но я не смогла предать вас. Я не смогла предать вашу веру в перемены. Потому что Сергей открыл людям глаза. И дальше люди просто сплотились. Сергей, он всковырнул вот это дно, да? Но дальше люди, вы все сделали сами. Вашего лидера посадили, но вы не сдались. Вы видели все эти очереди во время сбора подписи. Это сделали все вы. Это сделала инициативная группа. Несчастных 100 человек. Это очень-очень мало на всю Беларусь. Но вы приходили, вы стояли, вы волонтерили, вы оставляли свои подписи, чтобы Светлана Тихановская смогла пройти дальше. Мой муж сейчас сидит. Я вынуждена была после этих угроз увести своих детей подальше, потому что я знаю, что власти не остановятся ни перед чем. Вы знаете, я своему сыну старшему, у меня дочка еще маленькая, старшему сыну ничего не рассказывала, потому что у нас папа уехал в командировку, мы папе рисуем картинки, тоже в командировку, пишем письма в командировку, он скоро к нам вернется. Но когда ребенок, они же сейчас все в интернете, посмотрел на ютубе мое выступление, почему не рассказать детям? Ну, знаете, мне тоже их жалко, чтобы не травмировать пока. Но он сейчас все понял. И вы знаете, он мне вчера прислал сообщение, которое просто в очередной раз перевернуло мой мир и убедило меня в том, что мы должны идти до победы. Я сейчас с вами его зачитаю. Ребенок мне мой пишет: «Мама, с тобой все в порядке? Мне жалко тебя, и мне страшно за тебя». Вот с устами ребенка глаголит истина. Нашим детям страшно. За каждым сильным мужчиной стоит такая же сильная женщина. Штаб Виктора Бабарика и штаб Валерия Цыпкало предложили свою поддержку предложили поддержку кандидату в президенту Республики Беларусь Светлане Тихановской. Светлана Тихановская сразу же согласилась. 15 минут хватило трем женщинам, чтобы сделать то, чего не смогла сделать власть. Объединиться. Мы объединили три потока людей в один мощный поток, который... В этот момент мы стали единым народом. Мы стали единым потоком людей, который готов к переменам, который готов жить в стране, которую мы заслуживаем. Моя программа как кандидата в президенты радикально отличается от всех предыдущих программ всех кандидатов в президенты. Там очень мало пунктов. И самый главный пункт, самый первый, это когда Светлана Тихановская станет президентом Республики Беларусь, освободим политзаключенных, и наши мужчины наконец-то будут с нами. Но самый главный пункт этой программы – новые, честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы. Новые, честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы.
4: Вы слухали репортаж
5: Миколи Бянько
4: и Юлії Сівец на белорусском Радіо Рація «Надії на перемены». У репортажі гучали записи з пікетів Сергія Тихановського, мітингу у Гомелі Андрія Дмитрієва і об'єднаних штабов Тихановської, Бабарики і Цыпкалы.
6: Репортаж на Радіо Рація. Программа з архіва Белорусского

0: Радио
1: Рация. Радио Рация.
2: Грузинская гостепримальня демонструешь миновито батумские белорусы.
3: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
4: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
1: Рация.ру.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Радио Рация.
2: Мельник.
3: Берестя.
2: Бероза.
3: Белая подляска.
2: 99.
1: Радио Рация.
4: Первая белорусская незалежная FM-станция.
5: Поудень у Польши, 13-я година у Беларуси.
6: Намесники министров замежных справ Беларуси и Российской Федерации оценили отношения с некоторыми заходними структурами. У Латвии после выявления туннелю на меже с Беларусью начали операцию «Переворотень». Помер Александр Милинкевич не дочекал Беларуси, об якой марил.
5: С новинами Валалаевская.
6: Подыходы до выбудовывания отношений с некоторыми заходними международными структурами оценили наместник министра замежных справ Игорь Сакрета и его коллега с Министерства замежных справ Российской Федерации Сергей Рыбаков подчас белорусско-российских межведомостных консультаций в Москве. Пресс-службы ведомства уведомляют, что баки обмерковали широкий спектр сотрудничества Беларуси и России по сопротивлению юридической агрессии, взаимной поддержке у сферы международного правосудия, реализации заключенных помеж краинами договоров и документов по этих питаниях. Российское министерство замежных справ особенно подкресливает, что встреча отбылась у традиционно доверенной атмосферы. Баки у духу союзництва зверили годинники. Министерство замежных справ Российской Федерации заявляло, что Беларусь является наиближайшим союзником и стратегичным партнером России. Российское внешнеполитическое ведомство лечит, что отношения Москвы и Минска могут служить узором выбудования равноправного взаимовыгодного междержавного сотрудничества. А узровень взаимодействия в рамках союзной державы ориентиром для инших интеграционных объединений на евразийской просторе. Конец цитаты. Структуры Министерства внутренних справ и обороны Латвии поведомили о початку операции «Переворотень» на меже с Беларусью после выявления там туннелю и отмовы уряду от закрытия помежного руху помеж двумя краинами. Идет пятый год с початку военных деяний, и Россия выкористовывает межу Латвии как элемент гибридной войны, прайс Беларусь, атакуючи нашу инфраструктуру, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс. Министр обороны Рейвис Мельнис отзначил, что размещение на меже только войсковцев недостатково для ее обороны. Ведомство допоможет помежникам и полициантам, якія удельничают у ахове межи техничными сродками для мониторингу ситуации, беспилотниками, вертолетами и самолетами. Министерство замежных справ Украины проведет консультации с Литвой, Эстонией и Польшей в питаниях обмежевания незаконного пересечения межи и потоков миграции. Операция будет должиться сама менее до конца жнюня. Александр Милинкевич был не только политиком, одним кандидатом демократичных сил на президентских выборах 2006 года. Он был человеком редкой интеллигенции, спокою и годности. Отзначая правооборонца Леонид Судоленко, громадский деяч загадал парламентскую кампанию 2008 года, когда Александр Милинкевич был у его доверенной особой.
7: Тогда приехали ухойники со своих прихильников, организовали такие хлеб-соль. Александр Милинкевича, выборщики сустракают с хлебом солью в центре Хойников. До нами назира милиция, стоит начальник районного отдела милиции, а девчаты в таким ручник, такие национальные белорусские, подают хлеб соль Александру Милинковичу. Это так само было ноу-хау наше такое. Мы специально это сделали, как показать в первую чергу важность самой особы Александра Милинкевича.
6: Александр Милинкевич был бы добрым керовником для Беларуси, так лечить журналист Вольга Быковская, якая у свой час працавала разом с политиком у руху за свободу.
8: Працавала внутрь на великую
3: павагу, і ўсё ж такі гэта быў былы кандыдат у прэзідэнты. Мне так было дзіўна, калі ён згадзіўся першы раз, там умоўна кажучы, мяне падвезці дадому, таму што для Александра гэта было нармальна. І ім было па дарозе сына, яны мне падкінулі дадому. Для мяне гэта быў праўда нейкі такі шок, я была з такім лёгкім захапленні, але мне падаецца, што для Александра гэта проста была норма. Ён добры, шляхетны, мудры чалавек быў, але ён пры гэтым быў вельмі просты.
6: Кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году Александр Мілінкевіч памёр раніцай 11 жніўня. Для многіх беларусаў ён быў сімвалам годнасці. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
5: Сёння у польска-беларускім памежжы воблачна з праясненнямі, вецер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 20 да 24 градусаў. Вечарам температура будзе да 20 градусаў, а ноччу ад 11 да 14 градусаў.

0: Радио Рация.
1: Семя Тычи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM. Белорусская Радио Рация пропонуя.
3: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы подеи и люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.

0: no to wydатные люди, как Виктор Шенкевич, долгий час працавал у белорусской службе у Радио Мадрид, потом живший у Испании уже у белорусской службе Радио Свобода. Але наконец выехал в Злучаные Штаты.
1: То же самое Янка Запрудник, он починал еще на радиостанции с иншей назвой, потом она стала зваться уже «Свобода». И он так само значный час своего життя просвятил этой праце, а так само ведомый тем, что працавал активно в деятельности Белорусской Народной Республики.
0: И, здается, он закончил этот славутый католический университет для белорусов у Лювен.
1: Так, у Лювен, Бельгия, так, как и многие иншие белорусские эмигранты. Ну а прозвище Янка Запрудник мусил изменить меркованию безпеки, коли был в лагерях для перемещенных особо. С того часу он стал менавіта Янка Запрудником. До конца своего життя имел этот псевдоним как основное прозвище.
0: И имел, здается, псевдоним Сергей Ящин.
1: Літаратурны мене.
0: Літаратурны. «Каханая, не плач па шчасці» яго верш і песня была. Хору з Лювен. Ну, але гэта іншая справа. Можа пра Александра Нацсена. Сотыя ўгодкі цяпер акурат прыпадаюць. І гэта чалавек, які не то што ўзначаліваў у Вялікай Брытаніі, але ў Европі гэтую эміграцію. І стварыў сапраўдны беларускі цэнтр. Бо музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне і тая вуліца Golden Road, на якой змяшчалася тры беларускія дамы, а побач быў Мар'енгаус, дарэч, потым Ватыкан забраў гэты Мар'енгаус, але быў, гэта была яго заслуга і яго дзейнасць.
1: Тут варта, напэўна, паслухаць наш архіўны запіс, зроблены нашим колегам, як раз з Александром Нацсеном, про Скарыновскую бібліотеку славуту у Лондоні, як яна стваралася, як збіраліся гэтыя кніжныя зборы.
0: Гэта з наших архівов.
2: Беларуская бібліятэка імя Францыска Скарына ў Лондоне працуе ўжо 40 гадоў. Сёння гэта найбуйнейшае сховішча беларускіх ды беларусазнаўчых выданняў па-за межамі Беларусі. У нетрах бібліятэкі захоўваецца больш за 30 тысяч кніг, якія датычаць розных аспектаў беларусазнаўства. Вялікая калекцыя беларускіх перыядычных выданняў, старадруку, рукапісаў, архівных дакументаў, у тым ліку і архівы Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Далей адзін з заснавальнікаў і цяперашні кіраўнік бібліятэкі імя Францыска Скарыны ў Лондоне, айцец Александр Нацсен.
3: Идея библиотеки вышла сбоку святаров, из нашей белорусско-католической миссии. Мы все католики тут еще. Нас тут довольно шмат. И святлые памяти мне божьих бискуп Шестов Сипович, отец Горошко был, отец Гарманович. Ну, и я был самым молодшим. Все мы были книголюбами. Любили книги, весь свои приватные сборы. И вот раз один, это в 69-м году, помятаю, бискуп Сипович как раз приехал. Мы пошли на прогулку после обеда. Скажет, ведайте, давайте закладать белорусскую библиотеку. Мы так и еще сказали, давайте будем закладывать. И уже, идучи назад, шукали, какую хату можно выкупить в библиотеку. Сказать, что уже не имели. Так починалось. Книги, те, какие мы имели, мы свои власти склали. Свои гроши уклали так само. Так это починалось. А потреба такой установки была очень великая. Нам хотелось строить некий поважный центр, где люди, которые сейчас в Беларуси, могли отнимать информацию про Беларусь. Беларусь, историю, культуру и так далее, все, что потреба. И еще до этого, когда была объективная информация. Тогда был еще Советский Союз. Про Беларусь тут на Западе ничего не было ведомо. Другое, так само, шмат на руках у людей было книг. Они выезжали из Беларуси, нашли беларусы, повывозили. Это был как раз добрый час собрать их в одно место. Иначе бы они могли совсем зайти. Эти материалы. Наша другая мета – это позаховать от разнищения те книги, которые были белорусские, або относительно в Руси, которые были на Заходе. Заклик для всех, которые про белорусов, когда есть такие книги, они прислали нам. Поездный белорус, молодый, выехал из Беларуси, в часе чехутка после войны, тут же женился, например, с Андрейкой, с французской и так далее. Но как все люди пошли, аж мы же помираем. Жонка, какая не белорусская, подумай, не знаешь некую книгу, не разумея ничего, выкидая на смерть. Смотрите, чтобы это загинуло. Треба обовязково собрать как наибольше эту книгу так само. На початок мы собрали, так у нас уже была довольно поважная количество книг. У нас нечто больше 5000 книг оказалось на самом початку. Купили дом под библиотеку еще в 70-м году. 15 травня 71-го года отчинили официальную библиотеку. Бескоп Сипович посвятил ее. Правда, это была такая маленькая урочистость, правда. И с того часа даже так и існує. Сегодня у библиотеки есть около 30 тысяч одинок. Книги все або на белорусской мове, а коли на інших мовах, только те, которые имеют некое значение для Беларуси.
2: Это была некая первая книга, за которой началась библиотека.

0: о выступлении коллектива белорусской национальной меньшинства в Польше. Концерты финансированы Подласким воеводством и субсидиями министра внутренних справ и администрации. Медиональный патронат Польское радио Белосток, Радио Рация, Телебачение Подлашья, кабельное телебачение Хайнока. Запрошаем.
1: Это была реклама.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У 2020-м беларусы паказалі, што могуць вельмі хутка кансалідавацца вакол агульнай справы. За 6 гадоў шмат што змянілася. Хтосьці з'ехаў, хтосьці застаўся, нехта адышоў ад палітычнай актыўнасці. Але ці знікла сама гэтая здольнасць аб'ядноўвацца?
2: Палітык і былы палітвязень Віктар Бабарыка упэўнены, што не. Днямі ён анансаваў новы праект «Беларус Нетворк», які павінен працаваць і для беларусаў ўнутры краіны, і для дыяспары. Ідэя ў тым, каб звязаць паміж сабою людзей, праекты і рэсурсы, якія ўжо існуюць, але часта працуюць асобна.
3: Я считаю, что никаких новых структур делать не нужно. Их и так уже достаточно много. И поэтому мы приняли решение. Мы строим Беларусь.нет. Мы хотим усилить то, что уже создается белорусами вне зависимости от границ. Чтобы хорошие проекты и люди быстрее находили друг друга. Чтобы полезные идеи становились работающими решениями. Если уже существует сильная инициатива, то она должна тратить меньше времени на борьбу за выживание и больше времени на решение проблем людей. Что такое Беларусь Нетворк по сути? Это мост между теми, у кого есть ресурсы и возможности, и теми, кто решает конкретные проблемы Беларуси. Три приоритета работы, которые у нас уже четко обозначены. Мы должны решать проблемы белорусов внутри страны. Мы должны решать проблемы, которые общие для тех, кто находится внутри Беларуси и снаружи. И мы должны максимальным образом помогать решать проблемы тем, кто находится вне Беларуси, то есть проблемы диаспоры. Беларусь Нетворк — это не проект исключительно про эмиграцию. Это инструмент для белорусов и для Беларуси. Три принципа, на которых строится Беларусь Нетворк. Первый и самый важный — безопасность участников. Мы думаем об этом и будем думать постоянно. Мы не должны ничего делать, что создает для кого-то опасность. Это ключевой момент. Второй. Прозрачный. Максимально публично все, что можно открыть, не подвергая людей риску. Безопасность здесь верхняя граница, и она не обсуждается. Между тем, кто дает ресурсы, и тем, кто его получает, прозрачность обязательна и полная. На четко определенных условиях и согласованных заранее критериях. Ни один ресурс не уходит в туман. Третий – результат для людей. Не отчеты об активности, а решенные проблемы конкретных людей. Именно это является критерием успеха любого проекта. Скажу честно, на какой стадии мы сейчас находимся? Мы собираем команду, мы определяемся с партнерами, мы вырабатываем критерии и принципы, по которым будем отбирать проекты, и те, по которым будем работать с партнерами. Мы считаем, сколько людей сейчас нужно, и что важнее, какие роли эти люди закрывают. Мы ищем партнеров по ресурсной поддержке. Мы в первую очередь открыты к тем, кто уже действует на этом поле и готов присоединиться. Если таких не окажется, тогда придется делать свое. Но начинаем мы с открытой руки, а не с нового флага. Что у нас есть уже на сегодня? Партнеры, которые готовы с нами развивать следующее направление. Постоянный анализ информационного поля Беларуси для определения самых актуальных проблем, которые есть у белорусов. Построение максимально безопасной системы коммуникаций между участниками сети Беларуснет. У нас есть те, кто готов предоставлять аналитические исследования для обоснованных предложений нашим партнерам. У нас есть люди, которые развивают социокультурные проекты, включающие в себя лучшее, что было сделано в рамках старого проекта ОК-16. У нас есть те, кто готов работать с проблемами политзаключенных, как внутри страны, так и в эмиграции. Кроме этого, у нас уже есть начальный состав команды, формирующий медийные направления, ивент-менеджмент и взаимодействие с существующими структурами внутри и вне Беларуси. Предварительные коммуникации с внешними партнерами, готовые рассматривать поддержку наших проектов. Мы даже уже получили первоначальные средства для старта проекта. И в этом отношении очень важно, что мы будем ориентироваться в первую очередь на белорусов, которые имеют ресурс для поддержки Беларусь Нетворк. Теперь, Что нам нужно? И это на самом деле прямая просьба. Нам нужны люди в команду с компетенциями. Скажу честно, четкого перечня того, кто нам нужен, сейчас нет. Но мы его в ближайшее время сформируем, и мы его обязательно опубликуем. Нам нужны партнеры с ресурсом. Те, кто готов вместе с нами посмотреть на оптимизацию и обеспечить эффективность использования этих ресурсов, которые на сегодняшний день направляются на поддержку белорусского направления. Не на ощупь и не по знакомству, на базе четких, заранее согласованных критериев и условий, одинаковых для всех. Нам нужны организации-партнеры, те, кто разделяет наши принципы и готов встраиваться в партнерство, оставаясь сами собой. Я буду регулярно рассказывать о том, что мы создаем, почему принимаем именно такие решения, и как каждый, кто разделяет эти принципы, сможет стать частью этой работы. Если у вас есть вопросы, уточнения или предложения, пишите мне в Facebook. Я веду его сам и постараюсь ответить на все ваши предложения. Всю остальную информацию мы будем размещать в наших каналах. И я надеюсь, что мы уже не будем так долго отсутствовать в эфире. И я прошу вас, завяжите в узел. Беларусь Network не герои этой истории. И герои вы, белорусы. У моей голове еще один символ нашей краины – слуцкие поясы. Яны ткутся с разных ниток, а лишь кожная знойдет свое место и надаст прыгажость канчатковому твору. Беларусь Network – это спроба завязать в узлы и выткать судовный пояс Беларуси. Каб моц людей знову почала працаваць разом и ладить магчимости для кожного из нас. Наша краина будет жить, поколь есть люди, в сердцах яких живе Беларусь.
2: То бок гаворка не столькі пра новую арганізацыю, колькі пра спробу злучыць тое, што ўжо ёсць у беларускай супольнасці, абменьвацца рэсурсамі і ператвараць новыя ідэі ў рэальныя рашэнні для канкрэтных людзей.
1: Наколькі гэтая ідэя актуальная сёння і ці можа яна спрацаваць? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук запытаўся ў паліталагіні і кандыдаткі гістарычных навук Розы Турарбекавай.
4: Ну, калі ён будзе прытрымлівацца той мэты, якую ён сабе паставіў, я так разумею, што да, у него атрымаецца. У меня другое пытанне да Віктара Дмітрыча. Я працягваю з ім дыскусію не ў негатыўным сэнсе. Я не ў дыспут з ім вступаю, не ў спор. Я не со Светланой Тихановской, не с Бабарикой не вступаю в спор. Спор у меня только с этими, с пропагандистами, может быть, или там с провластными экспертами. А тут дискуссия, просто меня интересуют следующие вопросы. Ну, во-первых, конечно, вы же видели, да, еще много неясного относительно этой инициативы. Там им надо прояснять вообще какие-то намеки, но мы не можем же обсуждать намеки, послушайте. А вот это во-первых. Во-вторых, Виктор Дмитриевич, он хорош именно как раз в создании условий. То, что он говорит, создание условий, создание инструмента, да. Это похоже на, извините, это похоже на философию человека, который руководил банком. Банк предоставлял условия, да. Вот, но это мое разумение, да. Это во-первых. Во-вторых, у меня следующий вопрос. Когда мы с вами создаем инструмент, мы все-таки создаем инструмент для чего-то. Сам по себе инструмент, что это такое? Это первое. Второе, создание горизонтальных связей. А он говорит опять о горизонтальных связях. Конечно, это все замечательно, прекрасно, это красиво в нынешних условиях, там, с вопросами безопасности и так далее и тому подобное. Это может быть связано, хотя я с ним и поспорила. Там есть у него противоречия между этими принципами безопасности и публичность. Либо безопасность, либо публичность. Тут, знаете, КГБ уже далеко ушло в своей работе с трансграничными репрессиями. Но тут самое главное вот в чем. Самое главное заключается в том, что один из основных уроков 2020 года заключается в том, что создание горизонтальных этих самых связей в обществе, горизонтальных организаций, очень многие говорили про горизонтальный протест, не привел к решению главного вопроса. Главная политическая проблема Беларуси – это все еще остается режим. И то, что мы не смогли изменить это, породило то, что и все оставшиеся горизонтальные связи на сегодняшний день разрушены. Поэтому философия горизонтального протеста хорошо тогда, когда существует государство, которое является более гибким и отзывчивым на протесты граждан. Как, например, в Индии, да? То, что мы видели насчет экзамены, ну там эта история, да, и в конечном итоге министр образования ушел в отставку, и там как бы происходит определенная трансформация. Вот где горизонтальный протест хорош. Горизонтальными протестами изменить вертикальный конфликт нельзя. А у нас с вами, уважаемые, вертикальный, по вертикали у нас там, не по горизонтали. Вот в чем дело. Поэтому Виктор Дмитриевич, когда говорит о создании условий, о соединении белорусов, у тех, у кого есть ресурсы, у тех, у кого ресурсов нет, но есть проекты, это все про горизонтальные связи. Это про все про ОК-16, да? Это все про краудфандинг. Замечательно, прекрасно, вся эта история 2020 года и так далее и тому подобное. Но мы же с вами видим последствия. Если мы не сделаем для себя вывод из этого, нужно и то, и другое, то как бы я не знаю. Если Виктор Дмитриевич все-таки считает, что он хорош в этом, и это его ниша, это одно. Но если он считает, что это является заменой всему, нет, нехорошо. Потому что очень много наивных людей, вышедших в 2020 году, а мы почти все были наивны. Ну, может быть, кто-то мудрый, там, Лукашок мудрый, там, еще кто-то мудрый, муж мой, может быть, был мудрым. Я была наивна, да, я считала, что мы сможем все, потому что нас вышло миллионы, да. Вот хватит на грабли наступать нас. Поэтому надо было совершать в первую очередь работу, делать работу над своими ошибками. Не смотреть, кто как плохо себя ведет или у кого что хорошо получается. Это тоже надо было делать. Но первое, с чего надо начинать, это работать над собственными ошибками, которые были совершены в 2020 году. Они, лидеры 2020 года, должны это сделать обязательно, потому что они вели за собой людей, они ответственны за то, что потом случилось. Это не личная ответственность, не криминальная ответственность. Это называется политическая ответственность, социальная ответственность. И, по крайней мере, не делать того же самого опять. Вот о чем идет речь. Поэтому мои вопросы к Виктору Дмитриевичу на сегодняшний день именно в этом заключаются. Именно в этом заключаются. То, что его инициатива замечательная, я уверена, что у него получится, к нему потянутся, пойдут люди, его знают, он же... У него замечательный капитал, не только политический, но самое главное, у него капитал менеджерский. Вот, у него как бы команда, я думаю, соберется хорошая. Но они не могут заменить горизонтальную структуру вертикальную. А в этом и заключается основная проблема, если мы хотим решить главную политическую проблему. Если они не ставят такой вопрос, супер, они свою нишу занимают, вперед.

0: 2024 roku jeszcze będzie się ciężka, ale następny na pewno będzie godem перемоги.
1: Режим Лукашенко любит, чтобы его просили. У него травма 20-го года.
2: Приматься у парламентской ассамблеи Рады Европы. Этот доклад присвечен целиком Беларуси. Радио.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец і праграма Кола Дзён з барадой, мы працягваем.

дадут общения, уж молчу, нават про отношения. Я хотел бы простить, но стяной